Арен хот эжи жагин дэ ашин лд ажи ин ят хатаг ганде ин дэ кот а я па хон на данила э ажд э ат а бана та хан на ла арути э я ажи